0: Чем чудесных двоима.
1: Вим, да е прави час.
2: Вим, да виш.
1: Найлепше полетие.
2: На актуалу.